0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу периарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis han fatsatte på. Du sa man sagt på syd under minnere det kunne ha frien nært ut. Bissen han nært ut er jo at vi vinner så ikke. Men nok medier kan ha det akkurat her ut. Ikke nært ut.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Tour de France 2026. Alfartinget er på. Nu når sammen med Sukkila Funi, under mine sækkorte norsad, med din nærfugier, Sukkali Sarmred, Karkasi Omnorisjon. Ako officielt domane, Pissan er på på syd, men nok medie på Kanadis i Utisien Naki.
3: Сулиффеқарфигисат инченжимик патаятсумпитсаасумик акимуллалеққут тумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап инченжимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат 695 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 31911 мут аттавигисиут ималуннит нанор медиа килими паасисақарнеруит
4: Nanoq Media afholder kæmpe super-tv bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God super-tv bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har sat sig derpå. Du ser mig så på sygt, uden at minde at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo altid vinder sygt, jo. Når nok media på kanalen har kvarteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: эққукканик аллертуарсиннаау ақагух нанеқ митиамут аққанернингаан пингастунгаанут иллуарфим аллами эққуисут аама ақагу сианеққуагут аққанернии аама 2876 00 таспингитсуарсианилаарисим илаан сианин илай сианингитсуулаартарми ақагу иллуарфим аллами эққуисут 2876 00 имут сианилаариси аққанернингааннит табару сисимангорпат тас пинкутриссаагу тас уансапатакуннерани парлааккамик тассалу арфанкэккэниссуугут сисимангорпат пинкутрай я кивинста кан аухин тас иморн хус нанор мидия фра клокен 11 til 15:00 дасу иген пинку по торста денне ганг клокен 17:30 алсо пинку 3 по торста клокен 17:30 Man er godt mini bingo, og det gør slå tre rækker.
1: Halvtreds. Halvtreds. Halvfems. Halvfems. 38 75 75 27 27 53 53 85 85 86 86 66 66 31 31 55 55 74 74 2 Marsluk 83 83 Nicken. Nickteni. 36. 36.
2: Mini bingo, hvor det gør nu. Tre rækker.
1: 84. 84. 72. 72. 45 45 6 Affinitet 25 25 32 32 88 88 9 قولين الوقت 79 79 52 52 47 47 10 قلت 13 أقنق بنجد 4. Sisamat. En halvfjerds. 3. Bingasut. 1. Adasuk. 30. 51. 16. 73.
2: Mine bingo, det gør slå 3 rækker.
1: 57. 62. 21. 80. 7. Affin Marluk. 64. 64. 22. 60. 18. 18. 65. 65.
2: Mine bingo, det gør slå. 3 rækker. 5.000 kroner.
1: 48. 48. 28. 28. 40. 40. 14. 14.

0: нуиақарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут арфинерпингасуник уннуаккуллумарлунник иассангатиннеқарпоқ аннора аванна киппасик секунтимо митерипингасуттунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Вэрусекен фор нук
0: Onsdag den 1. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisa Arutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fortsat det på. Du ser mig så på sygt, under mine rigtig kunne have flyttet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinder sygt, jo. Når nok medier på kanalen lige har kvitteret ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Tour de France 2026 er færdigt i dag. Nu når sammen med superfamilien under min næste kort til Nordsjælland, med en nævfyrig, sukkerlig sammenhæng, kakasier med sjov. Og på officielt domæne, bisser jeg på besøg, når nok medier kan have det sjovt i sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанорми медиап инченчимик неқарорфигивай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимук кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннери акигитсит таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанорми медиа килими паасисақарнеруит
0: Nanoq FM